на бантабана, и саба шуга вен спайс, базо кубу 10-4. Эй, лети кула на ма айс, назо бузана не прайс, назо мказа тели си чо. Чеш, баба скрува на во ай, чаво тулунга мпайс, комлинга були ма вито. Эй, пету тап сином линдо, син чоч, шо. Готу ай, бо воу, зи визолу мара стил, минанг тай, тот но, вонзинг миньелю но тап, сама сайд ай фо, ngapum линду сапаз, ама сайд ай фо. Шо, асигелен индап зайзол, фандах камбан, сьо пелелен кантол, беси кейс ял тол, беси вьес аз бов, ситли пейк, буй ченча файбо. Yeah, boy. Yeah.